шаг сделан. Легендарная рок-группа Кино переживает сейчас масштабное возвращение. Коллектив выпустил новый альбом «Молнии Индры» с оцифрованным голосом Виктора Цоя. В пластинку вошли 12 композиций. Участники во главе с Юрием Каспаряном отобрали менее известные треки команды, чтобы дать им новое прочтение. Мы же что, движемся, как-то так сказать, по старинке, по проверенным временем историям. С ними на подходе на Red FM Дубы Колдуны, Кеймара и Квин в столице 3 часа 17 минут.

Чтобы вам было что ответить, если вас спросят, почему огурец называют огурцом, говорите, что название пришло из Греции, происходит от слова со значением «незрелый». Потому что едим мы его с вами именно недозревшим зеленым, а дозревший оранжево-желтый, думаю, на него никто не покусится. Такие, что ли, факты вдруг неожиданно вырвались наружу. В столице 3 часа 42 минуты. Что, бодры, свежи, веселы, огурцом? Так, такие, что ли, настроения. Это все про нас, можно сказать. А вот про грядущих на Ретро-ФМ самоцветов и блюсистем, что они цветут, сияют, переливаются. Скоро их услышим.

88-98. С этими числами связана эта история. Bad Boys Blue напрямую. Точнее, в 88-м году ребята сотворили оригинал, а ровно через 10 лет, в 98-м, решили немного поколдовать и в итоге выпустили обновленную версию трека. На музыкальных просторах все можно отыскать. Послушать в столице 3 часа 55 минут. Это Retro FM. Это немало любимых хитов музыкальных лиц на ближайшее. Никуда не разбегайтесь.

Ара без Дайс. Это минимальное количество артистов, которые уже вовсю нацелены проведать нас на Ретро-ФМ. Так, по списку на подходе поющие гитары Depeche Mode, Bonnie M, команда Hi-Fi и Крис Норман, который несколько месяцев назад выпустил новую пластинку и, можно сказать, обкатывает еще с по зарубежным городам и селам. Ну, точнее, в настоящий момент находится в масштабном Lifelines туре. Всем доброго утра. В столице 4 часа 17 минут.

0: быть на седьмом небе отчасти? Нет, берите выше, когда Брайан Адамс рядом. Он может повысить уровень, градус эмоций до девятого. The Cloud No. 9. В столице 4 часа 41 минута. Кто что, а музыкально осчастливить нас своим присутствием на Retro FM обещаются далее Майкл Джексон, Абба и Ласковый Май. Обещанному ведь скоро их услышишь.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

или даже хи-хи-ха-ха. Так, киноновинка, художественный фильм про Майкла Джексона. Может сейчас посмеиваться над своими киноконкурентами. Все же фильм о нем, про него, официально стал самым коммерчески успешным за всю историю байопиков. Кассовые сборы... Чем сбором сборы? Так получается, Майкл в кралях. В столице 4 часа 55 минут. Ни минуты музыкально не скучаем на Ретро-ФМ. Кто к нам собирается хитово заглянуть в ближайшее время, скоро расскажу.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Музыка нас связала, продолжает связывать. Как-то развязываться, что ли? Не будем. Незачем. Будем мы далее отдыхать. И, будем слушать столько проверенной временем истории на Retro.fm. В планах частички творчества Сиси Кейдж, Симпли Ред и Криса Ри. Они впереди. Всем доброго, бодрого утра. В столице 5 часов 17 минут.
1: Реклама.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru. Yeah.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться –

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

гуляем, отдыхаем, пока гуляется. Отдыхается все как обычно на выходных. Но не исключено, что первая половина этого дня будет отмечена неожиданными поворотами. Наша интуиция обострится, поможет уловить скрытые смыслы в разговорах. И это не просто набор слов, это общие астрологические прогнозы для нас на сегодня. Если что, будьте в курсе. В столице 5 часов 42 минуты. К нам на Ретро FM вот-вот присоединятся патент «Синяя птица» и «Лябуш».

Не дадим себе растаять, но погода столицы не только, похоже, будет пытаться подплавить нас, потому что если одним словом попытаться описать актуальные метеопланы, то слово «жара» подходит идеально. Давайте не перегреваемся, соблюдаем летний дресс-код и все, что нужно соблюдать. И, конечно, придерживаемся нашего выходного плана, а именно отдыхаем вместе. Ретро FM — это без 5-6 столицы. Всем доброго утра.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Эта история Modern Talking на фоне других их музыкальных работ, если внимательно присмотреться, все проигрывает. Слово «луз» вполне уместно, ну, по крайней мере, если судить по чартам и топам в расположении в этих самых топах. Первое место, увы и ах, эта история не достигла. Какая-то ошибка. В столице 6 часов 17 минут. Если не ошибаюсь, Бонни, Татьяна Овсянко и Эфер Дэвид впереди на подходе на Ретрейфе.

0: все мы временами можем быть немножко или немножко crazy. Рок-баллада Aerosmith о токсичных, но магнетических отношениях, от которых герой теряет голову. Мы же с вами в целом нигде никак не теряемся, не пропадаем. Ждем скорого музыкального появления на Retro FM. Рики и Повари и комбинация. В столице 6 часов 42 минуты.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

Что слышу, о том и говорю, поэтому обходимся без каких-либо буквальных паролей. Доступ к проверенным временем историям открыт всегда и постоянно на RetroFM. Вы сами все прекрасно знаете. Продолжаем осваивать с вами воскресенье бок о бок вместе с любимыми артистами и их творчеством. В столице 6 часов 55 минут.

крыши дома своего, его ему явно не скучно. Целая армия питомцев его весь день, возможно, и ночь развлекает. Да, Юрий Антонов на Ретро FM. Кто не слышал, сколько живности на его территории, ну, наверное, удивитесь. Плюс-минус сотня, кошки, собаки, павлины, белки и другие представители живности. Большая компания. В столице 7 часов 17 минут, и свою музыкальную компанию на Ретро FM нам далее обещает составить Modern Talking и Владимир Высоцкий.

0: практически 40 лет Рик Эсли не изменяет себе, придерживается своего слова, точнее, выполняет это музыкальное обещание «Never gonna give you up». На наш лад, наверное, ближе звучащее, как «Я тебя не брошу», потому что хороший. Ну, почти. Почти 7 часов 42 минуты в столице. Продолжим далее отдыхать и делать все, что делается под музыкальные мотивы команды «Якина».
1: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
6: Все для уверенной победы.
5: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

угадайте с одной попытки, кто сейчас сидел и зачем-то считал, пересчитывал и в итоге сбился. Сколько раз команда Джой сказала «Валерий». Прям не знаю, что на меня нашло. Чудю, похоже. Похоже, пора отдыхать. Отдыхать буквально. Встречайте меня в своих рядах. Зовут меня Дмитрий Майоров, фан RetroFM. Далее серьезно настроен делиться проверенными временем историями и настроением Андрей Марий. Всем отличного и скучного воскресенья в столице. 7 часов 56 минут.

0: Вот тот не очень частый пример в популярной музыке, когда о любви поют весело, бодренько, с огоньком так. Ну, а почему бы и нет. «Бананарама» на Ретро FM, 8 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю доброго утра, друзья.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 7 июня, в воскресенье. Утро будет отмечено желанием освободиться от привычных рамок. Интуиция поможет уловить скрытые смыслы в разговорах. О как! Овны, проведите день на природе. Это наполнит вас силами и подарит свежие идеи. Тельцы, день не подходит для встреч с друзьями, тем более для выяснения отношений. Близнецы, чужое мнение о ваших делах может показаться неожиданным, но в нем будет рациональное зерно. Раки, совет старшего человека может показаться более ценным, чем кажется на первый взгляд. Львы, сегодня не стоит проводить эксперименты или заниматься ремонтом электрических приборов и другой техники. Девы, внимание к чувствам вашего партнера поможет преодолеть трудности взаимопонимания. Весы, бытовые дела могут потребовать неожиданного решения. Не бойтесь импровизировать. Скорпионы, ваши творческие начинания сегодня могут удивить не только окружающих, но и вас. Стрельцы, небольшие перемены в планах не помешают вам насладиться общением с близкими. Козероги, день принесет вам неожиданные новости, они могут тронуть вас больше обычного. Водолеи, сегодня возможны незапланированные траты. Рыбы, сегодня пригодится ваше умение сопереживать и вставать на место другого человека.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: вот что характерно, друзья, звезды, они как ждали, так и будут ждать, когда человечество наконец-то отвлечется от своих земных пустяков в виде телевизионных шоу и прочей ерунды, и, наконец, снова обратит свое внимание на них, то есть на звезды. Короче говоря, звезды нас по-прежнему ждут, друзья. Главное и нам вспоминать об этом не только 12 апреля. Группа «Мираж» на Ретро-ФМ в 8 часов 16 минут. Всем желаю доброго утра. Скоро Мадонна, Алсу и Рой Орбисон, а еще будут новости.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте vamprivet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
1: и включай интернет-потоки Retro FM.
3: 15+. Oh, oh,

0: выходной, это уж 100%. А для кого-то все лето целиком – это один большой праздник с небольшим перерывом на работу. Мои поздравления, если это ваш случай, друзья. Мадонна на Ретро-ФМ. В столице 8.30, самое время для новостей. Дмитрий Королев расскажет, что в мире происходит. Доброе утро.
1: Здравствуй, Андрей. Доброе утро, друзья. Российские регионы подписали более 1000 соглашений на сумму свыше 6 триллионов рублей. Власти и бизнес подводят итоги работы на Петербургском экономическом форуме. Так, например, Брянская область рассматривает меры поддержки отечественного производителя сельхозтехники и агрокомплексов. В Московской области сделали ставку на роботизацию, внедрение искусственного интеллекта и увеличение рабочих мест. Столичный аэропорт Шереметьево расширил применение системы биометрии на все внутрироссийские рейсы авиакомпании «Аэрофлот Россия». Цель проекта – постепенное расширение бесшовного цифрового пути человека при сохранении всех требований авиационной и транспортной безопасности. Использование биометрии является добровольным. Стандартная процедура проверки документов при этом сохраняется. В Словакии отметили День русского языка. Там не только провели конкурсы и концерты, но и возложили цветы к памятнику Александра Пушкина. Особый интерес вызвала посвященная 225-летию со дня рождения Владимира Даля выставка «С молодежного на великорусский». А в Пекине состоялся концерт, где присутствующие услышали романсы Николая Римского-Корсакова и Михаила Глинки. Сегодня на некоторых центральных улицах Москвы перекрыто движение в столице, состоится красочный забег. Так до 14 часов не проехать по части Цветного бульвара. До этого же времени не пустят транспорт на Олимпийский проспект от Садовой и Самотечной улицы до улицы Дурова в сторону области. До 13 часов Олимпийский проспект закрыт от Садовой и Самотечной до улицы Дурова при движении в сторону центра. До окончания забега парковка на всех закрытых участках запрещена. Сербия хочет провести матч со сборной России по футболу. Об этом на полях Петербургского экономического форума заявил президент Олимпийского комитета страны Диан Томашевич. Тем временем, напомню, в минувшую пятницу в Волгограде россияне сыграли товарищеский матч со сборной Буркина-Фасо. Встреча завершилась со счетом 3-0. Ну а уже 9 июня в Калининграде состоится товарищеский матч против команды Тринидада и Тобаго. Ну и в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар американский в эти дни 73 рубля 47 копеек. Единая европейская сегодня и завтра 85 рублей 56 копеек. В Москве 8 часов и 32 минуты. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Yeah!

0: Девчонки скучали, девчонки захотели повеселиться, девчонки повеселились и всему миру об этом рассказали. Да так, что многие до сих пор завидуют и напевают вот это самое «На-на-на-на». Вайкандиос на Ретро-ФМ, 8 часов и 42 минуты. Дальше, друзья, услышим Элтона Джона, Юрия Шатунова и групп Смоки на Ретро-ФМ. Я всем вам желаю доброго утра, отличного настроения и приятного самочувствия.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля при посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
4: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
5: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева, 59 и Весенний, 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-60.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ, 54 11 00.

0: очень необычное чувство я испытываю, спустя много лет вновь услышав эту песню Элтона Джона. Вот как-то не попадалась она моему уху на протяжении, ну, уж достаточно долгого времени. Думаю, что и вы тоже, друзья, с удовольствием послушали эту балладу. 8 часов 56 минут в столице. Всем желаю доброго утра. Всем желаю настроения прекрасного и самочувствия тоже, чтобы не подводило. Это ведь одно из важных составляющих.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
4: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультация, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
5: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Беспокоитесь за свою карму?
2: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
3: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону «Звездочка-1800».
4: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим-Весту, Гроатул 12-651-78381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Артика.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: А я знаю, где весна. Там, где не лето, вот уже у нас наступившая, там еще весна. Ну, есть, конечно, еще отдельные местности, достойные сожаления, где вечная зима. Но об этом мы сейчас говорить не будем. Доброго утра вам, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Это Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 7 июня, воскресенье. Утро будет отмечено желанием освободиться от привычных рамок. Интуиция поможет уловить скрытые смыслы в разговорах. Овны, проведите день на природе, это наполнит вас силами и подарит свежие идеи. Тельцы, день не подходит для встреч с друзьями и уж тем более для выяснения отношений. Близнецы, чужое мнение о ваших делах может показаться неожиданным, но в нем будет рациональное зерно. Раки, совет старшего человека может оказаться более ценным, чем кажется на первый взгляд. Львы, сегодня не стоит проводить эксперименты или заниматься ремонтом электрических приборов и другой техники. Девы, внимание к чувствам вашего партнера поможет преодолеть трудности взаимопонимания. Весы, бытовые дела могут потребовать неожиданного решения. Не бойтесь импровизировать. Скорпионы, ваши творческие начинания сегодня могут удивить не только окружающих, но и вас. Стрельцы, небольшие перемены в планах не помешают вам насладиться общением с близкими. Козероги, день принесет неожиданные новости, они могут тронуть вас больше обычного. Водолеи, сегодня возможны незапланированные траты, держите кошелек под контролем. Ну и рыбы, сегодня пригодится ваше умение сопереживать и вставать на место другого человека.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: М и их легендарная детективная страшилка. На Ретро-ФМ 9 часов и 16 минут. Доброго всем утра, друзья. Пусть это время для вас пройдет без потрясений. На то он и выходной день, чтобы отдыхать, чтобы не нагружать себя ничем, не пугать уж ни в коем случае, ну и так далее. Совсем скоро ансамбль «Дубы колдуны», «Accent» и группа «Опус», а еще будут новости, не пропустите.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Товарищи, сегодня у меня в гостях иллюзионист Сергей Сафронов. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже совсем скоро. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцедиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 11+.

0: еще можно повторять вновь и вновь. По утрам это приветствуется. Пожелание доброго утра. Попробуйте, может понравится. А еще, друзья, 9.30 в столице, это я расскажу для того, чтобы обозначить выпуск новостей. Дмитрий Королев расскажет, что в мире происходит. Доброе утро.
1: Здравствуй, Андрей, приветствую, друзья. Онлайн-платформы могут обязать проверять возраст пользователей. Такую возможность рассматривает Минцифры. Об этом в рамках ПМФ заявил глава ведомства Макс Ушадаев. Он отметил, что эта тема относится к ближайшей повестке. Сейчас министерство изучает, как такие механизмы работают за рубежом и на отдельных цифровых площадках. Шадаев добавил, что Европа и многие страны уже идут по пути более жестких ограничений. Первая российская вакцина против аллергии на пыльцу березы может получить временную регистрацию уже в сентябре этого года. Это позволит начать применение препарата в клинической практике и вывести его на рынок. Вакцина уже продемонстрировала высокий профиль безопасности и хорошую переносимость. Как сообщила глава научно-клинического центра Вероника Скворцова, постоянное же регудостоверение может быть выдано к концу следующего года. Прямые рейсы из Камчатки в Китай планируют запустить до конца года. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил губернатор региона Владимир Солодов. По его словам, в первую очередь речь идет о провинции Хэйлунцзян и городе Харбин. Стоимость перелета, по оценке губернатора, составит около 20-30 тысяч рублей. В перспективе также рассматриваются рейсы на китайские курорты. Внимание аудитории! Главная валюта для медиаиндустрии. Об этом в рамках Дня будущего на Петербургском международном экономическом форуме рассказал гендиректор Европейской медиагруппы Роман Емельянов. В борьбе за внимание рынок начал проигрывать в качестве контента. При этом эксперты фиксируют усталость от AI-контента и цифрового шума. Как отметил Роман Емельянов, ИИ никогда не заменит настоящих радиоведущих. Такое решение может лишь привести к оттоку аудитории и потере доверия. А чтобы привлечь и удержать внимание, нужно быть искренним, настоящим и не бояться показать лицо. Человек-магнит из Чебоксар попал в Книгу рекордов Гиннесса. Михаил Васильев утверждает, что к его телу притягиваются предметы. Однажды он смог удержать две железные плиты общим весом 110 кило и две мраморные по 113. При этом все его достижения зафиксированы только на видеосъемках. Перед публикой Васильев свои способности не демонстрирует. По словам мужчины, он обнаружил необычный дар в 98 году, когда услышал во сне голос, который сказал ему, что нужно готовиться к новому этапу и ничего не бояться. Ну и о валюте на сегодня и завтра. Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85.56. Пока на этом все. А далее на ретро-ФМ Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем отличного дня и хорошего утра.

0: вас как-то прям хулигански дворово утро разгорается. Евгений Белоусов на Ретро-ФМ в 9 часов и 42 минуты. Дальше, ну, дальше, может быть, чуть более лирично и даже сентиментально. Дуэт «Роксет», мелодия из фильма «Начало» и дуэт «No Mercy» на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика». В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30 литров

0: «Селение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на АЗС «Сармат».
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до -40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: вот кто-то на какие-то романтические темы подумал при этой песне, дуэта Roxette, о том, что надо прислушиваться к своему сердцу. Кто-то начинает вспоминать, все ли таблетки с утра выпил. Короче говоря, как хорошо, что все мы такие разные, и мир разнообразен. 9:56 в столице.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: «CyberX» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров.
5: Все для уверенной победы.
4: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34». 34.
10: Счастье есть.
9: Джанаева 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
11: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: мелодия может быть абсолютно разной, но настроение с утра пораньше должно быть боевым, энергичным, огненным. Антик на ретро-ФМ в 10 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра вам, друзья. Здравствуйте.
1: Гороскоп на ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 7 июня, день воскресный начинается. Утро отмечено желанием освободиться от привычных рамок. Интуиция поможет уловить скрытые смыслы в разговорах. Овны, проведите день на природе. Это наполнит вас силами и подарит свежие идеи. Тельцы, день не подходит для встреч с друзьями и уж тем более для выяснения отношений. Близнецы, чужое мнение о ваших делах может показаться неожиданным, но в нем будет рациональное зерно. Раки, совет старшего человека может оказаться более ценным, чем кажется на первый взгляд. Львы, сегодня не стоит проводить эксперименты или заниматься ремонтом электрических приборов или другой техники. Девы, внимание к чувствам вашего партнера поможет преодолеть трудности взаимопонимания. Весы, бытовые дела могут потребовать неожиданного решения. Не бойтесь импровизировать. Скорпионы, ваши творческие начинания сегодня могут удивить не только окружающих, но и вас. Стрельцы, небольшие перемены в планах не помешают вам насладиться общением с близкими. Козероги, день принесет неожиданные новости, они могут тронуть вас больше обычного. Водолеи, сегодня возможны незапланированные траты. Рыбы, сегодня пригодится ваше умение сопереживать и вставать на место другого человека.
1: Гороскоп. Каждое утро на ретро-ФМ.

0: Как говорил товарищ Дынин из фильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», бодрые, надо говорить, бодрее, а веселы веселее. Вот это правило совершенно безукоризненно соблюдается, как минимум, ансамблем «Реки и Поверина» «Ретро-ФМ». Ну и я тоже в меру сил стараюсь. 10:16 в столице. Доброго утра вам.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
7: Первое правило «Хавы ЛФ-7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавы ЛФ-7» от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля «Хавы ЛФ-7» 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавы ЛФ-7» на сайте havel.ru. 13+.
8: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
9: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
10: Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
12: богатстве? Столько условий!
13: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
14: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
16: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Шери-шери. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo 12+.

0: тем, кто без удержу танцевал в ночи и только сейчас начинает просыпаться, с удовольствием посвящаю эту песню от трио «Арабески». На ретро-ФМ она звучит. И звучит она в половину 11 утра, то самое время, когда выходит выпуск новостей от Дмитрия Королева. Прямо сейчас доброе утро.
1: Здравствуй, Андрей. Приветствую, друзья. Женщины могут одновременно развиваться как в карьере, так и в семейных отношениях. Об этом сообщила замглавы Совет Федерации Инна Светенко. Так она прокомментировала стереотип о том, что им сложно совмещать работу и материнство, а на полях Петербургского международного экономического форума прозвучало предложение ввести налоговые льготы для матерей с детьми до 7 лет, ведущих бизнес. Система обнаружения и поддержки развития талантов к 30-му году должна охватить всех российских учеников. Об этом на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума заявила замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова. По ее словам, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности является одной из национальных целей развития России. Открытые для отдыха пляжи Анапы безопасны и готовы к летнему сезону. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сложные работы по очистке провели на 151 объекте. Сейчас для туристов доступно 4,5 километра песчаного побережья и все галечные пляжи. Также продолжат открывать и новые. Ну а решение об открытии всех пляжей Анапы может быть принято 15 июня. Ну а купальный сезон там продлится до 30 сентября. Минфин не знает ничего о предложении наносить на этикетки на алкогольных напитках изображения, которые будут предупреждать покупателей о последствиях злоупотребления спиртным. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил замглавы ведомства Алексей Сазонов. Ранее некоторые депутаты Госдумы направили на рассмотрение законопроект с данной инициативой, а в Минздраве Московской области, например, предупреждали, что регулярное употребление алкоголя может превратить женщину в мужчину на физическом уровне. Синоптики предупредили москвичей о возвращении дождей. Осадки в российской столице ожидаются 9 июня. Такие данные привел руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Между тем, синоптики прогнозируют, что температура в столичном регионе может подняться до плюс 30 градусов на предстоящей неделе, что близко к рекордному показателю. И в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар – 73 рубля 47 копеек, единая европейская – 85 рублей 56 копеек. Пока все. А далее на ретро-ФМ.

0: И к вопросу о желаниях. Желание провести выходной не скучно, совершенно естественно с точки зрения человека, работающего и всю неделю трудовую, мечтающего о чем-нибудь эдаком. Так вот, к вопросу об этом эдаком. Каждое воскресенье в 13:00 на Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Здесь звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта отвечают на неожиданные смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, то вы можете заработать приличную сумму, друзья. Оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну а сегодня в шоу «Дорогие гости» придет иллюзионист, актер, сценарист и телеведущий Сергей Сафронов. Не пропустите. Включайте Ретро-ФМ в 13:00. Скучно не будет.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Обычно говорят, хочу, чтобы лето вернулось. Ну, вот на втором месте «Любимый, вернись», ну или «Любимая». «Бананарама» на Ретро-ФМ, как раз вот тот самый второй случай. 10 часов и 56 минут в столице, лето на дворе, «Любимая» рядом. Что еще нужно для счастья? Ну, просто хорошего, такого доброго утра.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8 989 749 72 67.
5: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: далеко от коровы не ушел. Я не знаю, зачем снятся острова. Я знаю, зачем люди открывают острова. Я знаю, зачем люди ездят отдыхать на острова. А вот зачем острова людям снятся, я тоже не знаю. Владимир Пресняков на Ретро-ФМ в 11 часов и 17 минут. Доброго пока что еще утра вам, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше Игорь Иванов, Рики Мартин, Белинда Карлайл. Впереди еще много чего интересного. Вы, главное, будьте рядом.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Да все без...
7: Что?
6: Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
10: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
11: ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
12: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте хавейл.ру.
14: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
15: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Еще до того, как изобрели телефоны, даже не то, что изобрели, а хотя бы провели во все квартиры, дети под окнами кричали: «Алена, выйдет!» Представьте, семиэтажный дом, двор-колодец, красота, акустика, ух, шикарно. Так, а пока, друзья, давайте вот точно так же на всю страну узнаем, как можно провести эти выходные из нашей рубрики «Афиша».
1: «Афиша» на «Ретро-ФМ». Все об отдыхе и развлечениях.
2: Здравствуйте, с вами Дмитрий Королев, и в ближайшую минуту о некоторых самых заметных событиях этого воскресенья в Москве. А эти выходные в столице весьма насыщены. Например, обширная программа подготовлена в рамках международного фестиваля «Театральный бульвар». Сегодня в 19.00 на сцене «Амфитеатр на набережной» в Коломенском пройдет творческий вечер Дмитрия Хратьяна. Он исполнит песни из культовых фильмов, прочтет стихи и поделится историями из своей многолетней карьеры. А на основной сцене Чистопрудного бульвара в 20.00 рэп-театр представит поэтический фристайл-баттл по мотивам жизни и творчества Александра Пушкина. У Останкинской телебашни в ближайшее время начнется благотворительный семейный фестиваль «Музыка жизни». Мероприятие соберет известных представителей российской рок-сцены. Гостей также ждут творческие мастер-классы, спортивные площадки и семейные активности. Отдельное внимание организаторы уделят благотворительным проектам. Одной из главных площадок летнего музыкального сезона вновь стал концертный зал «Зарядье». В программе фестиваля более 30 событий. Оперные постановки, симфонические концерты, камерная музыка, джазовые вечера и специальные программы для детей. Сегодня откроет фестиваль масштабная постановка оперы Рихарда Вагнера «Леонгрин». Ну а в театре на Трубной сегодня рок-н-ролл-драма «46 минут». Постановка соединяет театр, музыку, графику. История выстроена как путешествие по воспоминаниям, где реальные события переплетаются с элементами мистики и внутренними монологами. Важную роль играет живая музыка. Начало в 19.00. Можно сегодня сходить и на день рождения. На большом экране драма с Уильямом Дефо. Его герой – греческий миллиардер, один из самых богатых людей в мире. Недавно в его жизни произошла трагедия. Он потерял сына, и теперь он готовится торжественно отметить на острове в Средиземном море 25-летие дочери, оставшейся единственной наследницей. А у девушки случился роман с молодым англичанином. Пока папа готов на все, чтобы удалить потенциального жениха. Чем все закончится, узнаете сами, посмотрев фильм «День рождения». Ну, одним словом, день в Москве обещает быть интересным и насыщенным. Ну, а «Ретро-ФМ» гарантирует вам хорошее настроение и самую лучшую музыку, проверенную десятилетиями. Так что, отправляясь на прогулку по Москве, не забудьте с собой радиоприемник и любимую музыку.
1: «Афиша» на «Ретро-ФМ».

0: И даже с грустным праздником надо поздравлять весело, потому что день, когда отмечается твое рождение, это отправная точка начала твоей жизни. Как ни крути, а жизнь – это дело перспективное. Игорь Николаев на Ретро-ФМ в 11 часов 42 минуты. Если у кого сегодня случайно день рождения, примите мои искренние поздравления. Скоро Silent Circle, Самоцвет и Майкл Джексон.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
4: Спасибо, любимый.

0: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Отца. Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Отца! Восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Отца!
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Вот видите, друзья, если очень долго и целеустремленно долбить в одну точку, это наконец-то даст результат. Вот сколько раз мы эту песню крутили на Retro FM для того, чтобы погода наладилась все-таки. Получилось? Получилось. Спасибо, Silent Circle. 11:56 в столице уже.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Беспокоитесь за свою карму?
9: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
10: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
11: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угрова 12-651-07-881. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: «Играй, играй, итальяночка, танцуй, танцуй, ламбадочку». Каома на Ретро-ФМ в 12 часов 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я всех без исключения с огромным удовольствием приветствую. Всем желаю доброго дня, друзья. Расскажу, что в ближайшем воззримом здесь на Ретро-ФМ прозвучат песни от Чака Берри, Диджея Грува и Блэка.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ
2: с Максимом Ковалевским.
3: Товарищи, сегодня у меня в гостях иллюзионист Сергей Сафронов. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже совсем скоро. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
10: Да все нормально.
11: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
13: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
14: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
15: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
16: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
17: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа. Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
18: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Я купил себе кровать, очень грустно в ней спать одному. Примерно об этом Blue System, то есть Дитер Болин на Retro FM в 12 часов и 42 минуты. Ну что ж, как говорится, все мы абсолютно разные люди, проблемы у нас тоже разные. Кто-то от одиночества страдает, кто-то наоборот, от избытка населенности квартиры. Скоро Foreigner, Абба, Игорь Корнелюк.
1: Реклама.
2: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30

0: Селение Фарм. Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на АЗС «Сармат».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну, про любовь уже сказано и спето огромное количество. Вот я вам сейчас сообщу, друзья, совершенно уникальную, эксклюзивную информацию. Буквально через несколько минут на Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. И сегодня к нам пришел иллюзионист, актер, сценарист и телеведущий Сергей Сафронов. Так что делайте Ретро-ФМ громче, оно того стоит. Андрей Мареев, Ретро-ФМ. Не болейте, не скучайте. До встречи.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67. Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
4: Осетия. Место, где отдых вкусный.
5: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Фокусов не обещаем, но интересные вопросы будут час дня в Москве.
1: Дамы и господа, это шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Только у нас вы можете заработать на звездах. Каждое воскресенье в час дня знаменитости отвечают на ваши вопросы, а вы получаете за это деньги.
1: «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским на Ретро-ФМ.
0: Телеведущий, актер, фокусник Сергей Сафронов сегодня у нас в гостях. Про фокусников будет комментарий?
3: Почему? Хорошее определение.
0: Вот, слава богу, господи!
3: А ты, что?
0: Ты знаешь, почему-то всех иллюзионистов триггерит слово «фокусник»?
3: Напрасно.
0: Объясни, пожалуйста, в чем проблема со словом «фокусник» для некоторых иллюзионистов?
3: Вообще без понятия. Но мне кажется, что, конечно, определение иллюзиониста, оно звучит как-то более загадочно, как-то более интригующе. Фокусник для нас ассоциируется больше с дядюшкой Фокусом-Покусом. Вот. Но я считаю, и наш коллега Дэвид Копперфилд, да, называет себя фокусниками. Да и вообще, называйте нас как хотите, наша задача вас удивлять. Я вообще привык и провел тут недавно параллель, что, например, в 90-е годы иллюзионисты называли себя менталисты, экстрасенсы, ясновидящие.
0: Но не, менталисты это типа те, которые мысли вот угадывают.
3: Все равно в 20 веке фокусники любили позиционировать себя как мистификаторы.
0: Да.
3: Логично. В конце 20 века фокусники позиционировали себя как иллюзионисты. Сегодня мне кажется, что мы больше даже сравнимы с супергероями, потому что мы на сцене обладаем уникальными сверхспособностями. Мы и летаем, и телепортируемся, и разрываем друг друга на части. Согласен. Собираем снова. Поэтому мне вообще больше нравится Супермен.
0: Вот так скромно. Слушай, в любом случае, мы еще вернемся к этой теме. Сергей, очень рад тебя видеть. Спасибо, что пришел.
3: Спасибо, что пригласил.
0: Ты не первый раз у нас в гостях. Тебе сегодня опять вновь предстоит ответить на каверзные вопросы наших слушателей, проиграть свои собственные деньги. Все твои деньги достанутся слушателю, который пришлет самый интересный вопрос, а этот вопрос выберешь ты.
3: Пожалуйста, с удовольствием. Я тут как раз недавно неплохо заработал.
0: Господи, какой скромный человек. Просто какой-то супермен. Внимание, первый вопрос.
3: Пожалуйста.
0: Он стоит 2000 рублей. Вопрос простой. Каким пороком обладает человек, про которого англичанин может сказать, что тот родился усталым?
3: Мне кажется, вот когда вы сказали вообще про порок, первое, что пришло мне сразу в голову, это слово «лень».
0: Молодец, блестяще, совершенно верно, это лень. Так англичане говорят про лень.
3: Кто-то не заработал денег.
0: Пока да. Мы будем с тобой работать, Сергей.
3: Ребят, пожалуйста. Дайте мне потратить денег.
1: Шоу продолжается. Не переключайтесь.

0: шоу.
1: Иллюзионист, актер, телеведущий Сергей Сафронов сегодня у нас в гостях, отвечает на ваши вопросы, друзья. Удивительное дело, когда забиваешь Сергей Сафронов, там написано «актер».
2: Есть такое.
1: Ну, просто актер и все, больше ничего. Почему? Куда подевался иллюзионист, телеведущий?
2: Я вообще, когда начинал свою карьеру в 4 года, начинал именно как актер театра «Современник». Да, я служил 7 лет в театре «Современник» с 4 лет.
1: Да ты что?
2: Да, совсем недавно я начал участвовать в антрепризе. Снова на сцене, снова актер театра. И более того, у меня около 10 киноработ. Небольших, а есть даже... Нет, есть две большие работы в фильме «Легок на помине» и в фильме «Смертельные иллюзии».
1: Я не против. Я знаю, что ты актер. Ну, просто куда подевался иллюзионист и телеведущий? Ну, я был реально удивлен, что просто актер, точка. Все.
2: Не знаю, мне нравится.
1: Ну и хорошо. Слушай, значит, ты пока что ничего не проигрываешь, а ведь...
2: Мы только начали.
1: Да, ну я...
2: Нет, звучало так, ты пока ничего не проигрываешь, а ведь мы уже закругляемся.
1: Нет, я хотел сказать, а ведь это нехорошо, Сергей.
2: Ладно, сейчас поддамся.
1: Не-не-не-не, это не спортивно. Нет, мы играем по-честному, без подсказок. Нет, кстати, подсказки есть. Ну, если захочешь, подсказки будут.
2: О, круто.
1: Или нет. Внимание, следующий вопрос.
2: Тогда не круто.
1: Вопрос стоит также 2000 рублей. У чукчей молодоженов... Неожиданно сейчас перенос.
2: В анекдотной истории.
1: Ну, кто куда переносится, знаешь, я на север. У чукчей молодоженов существовал обряд, который назывался «Путешествием из-за скуки». Куда же они путешествовали?
2: Путешествие от скуки. В сон.
1: В сон?
2: Да. Ну ладно, давай начну проигрывать.
1: Смотри. У чукчей вообще там, ты знаешь, не особо так разгуляешься. Парков, аттракционов там немного.
2: Ну что, на рыбалку?
1: Вот. Рыбалки много.
2: Но не говори, что на Мальдивы.
1: Да, чукчи от скуки решили махнуть на Мальдивы. Нет. Они путешествовали к родителям невесты.
2: Ух ты. Ну нет, это надо было знать.
1: Предполагалось, что молодая жена могла заскучать по родным.
2: Ах ты бог ты мой.
1: Ой, тетечки-путечки.
2: Да, и он поехал к своей теще. Охотно верю.
1: Да, ну как поехал? Пошел на лыжи.
2: Вышел в соседнюю кибитку.
1: Да. Вот, путешествие из-за скуки. Значит, ты что, 2000 рублей стоил вопрос?
2: По нулям пока.
1: И ты наконец-то их проиграл. Нет, почему? По нулям не бывает. Минус 2000 на твоем счету.
2: Да? Ладно.
1: Ну, первые 2000 ты сохранил, а вторые проиграл. Минус 2000. У нас у бухгалтерии вот такой глаз огромный.
2: Намет он.
1: Да. Сейчас давай песню. Хочешь, я тебе поставлю?
2: С удовольствием. Сейчас?
1: Самую лучшую.
2: Самую только.
1: Давай.
0: На Ретро FM шоу «Дорогие гости».

0: каждый ответ имеет свою цену.
1: Так, Сергей Сафронов, иллюзионист, актер, телеведущий, сегодня отвечает на ваши вопросы. Про менталистов. Давай вернемся к менталистам. Давайте. Мы коротко про них вспомнили. Вот объясни мне разницу. Вот есть фокусник, который руками показывает фокус.
2: Так, манипулятор.
1: А, манипулятор, это называется. Уже хорошо. Менталист как будто бы угадывает мысли, правильно?
2: Или предсказывает будущее, да.
1: Но нет.
2: Ну... Ментальная магия, предсказание, чтение мыслей.
1: Нет, ну я знаю, что менталисты это те, которые там, вот он пишет на бумажке какой-то.
2: Ну да,
1: там,
2: да, все правильно.
1: Ты что-то говоришь, а он это уже написал.
2: Да.
1: Это все равно фокус? Или он действительно считывает мысли?
2: Сейчас, подожди. В чем вопрос-то?
1: Ну вот как? Это фокус?
2: Фокус, конечно.
1: Или это знание, он действительно умеет считывать мысли? Вот в чем вопрос.
2: Нет, фокусник не умеет считывать мысли. Фокусник умеет создавать иллюзию чтения мыслей. Конечно, это образ.
1: Эх, вот у меня сейчас небольшое разочарование.
2: Да ладно?
1: Да, я думал, что есть вот что есть банальные фокусники, которые вот палец отрывают. Я, кстати, умею.
2: Хочешь показать? А я вижу.
1: Да? Вот раз и нет пальца.
2: Ого. Кстати, чистенько.
1: Да, скажи.
2: Да, ну, дети вот. Есть?
1: Конечно.
2: Репетировал.
1: Да, как же, ну, конечно. Блин, я думал, менталисты это все действительно те, которые умеют читать мысли. Ну ладно, все тогда вычеркиваем. Менталисты, с ними разобрались. Внимание, следующий вопрос. 2000 рублей стоит. В Индии слона считают воплощением бога мудрости. Что индийцы делают, если слон выходит на дорогу?
2: Ну, как минимум, притормаживают, а то и тормозят.
1: Молодец. Ну, да. А дальше?
2: А дальше еще что делают?
1: Да.
2: Ну, я думаю, что тут логично. Они дают задний ход, потому что слоник может затоптать машину.
1: Вот насколько слон воплощение мудрости, вот настолько индусы тоже воплощение мудрости. Вот когда на дороге встречаются две мудрости, то индусы просто ждут.
2: Ну, ждут, пропуская слона.
1: Да, просто ждут. Ну, ты этого не сказал.
2: Ладно.
1: Терпеливо ждут. Слона нельзя обижать, ругать или прогонять. Попробуй, прогони слона.
2: Ну, хорошо, ладно. Но я думаю, внимательные радиослушатели понимают, что я был почти что близок,
1: ну, понимаешь,
2: к правильному ответу.
1: У меня есть правильный ответ.
2: Это понятно, он должен был прозвучать.
1: Да, хоть в какой угодно форме, я бы...
2: Ты как моя училка. Ты должен был знать.
1: Алевтина
2: точно.
1: Васильевна?
2: Ну, типа нее, да.
1: Я как она. 4000 рублей с тебя, Серега.
2: Пожалуйста.
1: Очень хорошо.
3: Будьте с нами. Скоро продолжим.
0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Ване.
1: Хочу чипсиков,
2: но полезных.
3: У каждого свое хочу. Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое хочу. Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
5: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
7: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
8: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

0: «Звезды в эфире». Это «К деньгам».
1: Иллюзионист, актер, телеведущий Сергей Сафронов сегодня, друзья, отвечает на ваши вопросы. У нас лето. Ну, жаркое, утомительное лето.
2: Чудесное, жаркое лето, солнечное.
1: Замечательное, дождливое лето.
2: Ух ты.
1: Послушай, нас слушает огромная страна. Где-то дождь, где-то солнце.
2: Где-то снег.
1: Где-то снег. Прекрасное снежное лето.
2: Да?
1: Да.
2: Обожаю эту работу.
1: Я вот все думаю, знаешь, я люблю планировать так, навперед. Вот что-то в августе есть, вот, и что-то интересное, куда можно сходить, ну, посмотреть, ну, фокусы, допустим.
2: Ну, для нас счастье, что второй год подряд живет, растет и дышит первый фестиваль иллюзионного искусства «Магии в парках», коими основателями и художественными руководителями мы являемся. Вместе с командой губернатора Московской области мы создали этот уникальный фестиваль. В том году фестиваль прошел по 7 городам России, Подмосковье, где мы приняли порядка 500 заявок на участие, около 100 отобрали конкурсантов. И вот в городах, в парках мы показывали их умения, ну и свой талант, безусловно, свое шоу. И в результате произошел гала-концерт, куда приехали представители, это даже был, можно сказать, международный гала-концерт, международный фестиваль, потому что приехали представители Китая, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана. И наши конкурсанты выступали вместе наравне с уже такими профессиональными, известными иллюзионистами во всем мире. Поэтому для нас большое счастье, что фестиваль второй год подряд продолжает жить.
1: Круто. Главное запомнить – маги в парках.
2: Маги в парках.
1: Вот если услышите где-то такое, друзья, полный вперед в парк, там будут маги.
2: Будут маги.
1: Слушай,
2: менталисты.
1: Или менталисты. Слушай, а я со своим пальцем смогу там участвовать?
2: Ну, на самом деле, очень крутой и правильный вопрос, потому что принимают участие в этом фестивале не только профессионалы, но и любители, начинающие фокусники, иллюзионисты, те, кому просто знаком этот жанр, те, кто любит этот жанр и хотят испытать и показать себя на большой сцене перед многотысячной аудиторией.
1: Я еще могу теннисные шарики глотать.
2: О, а это уже магия.
1: А, да, серьезно? Только я маг, значит.
2: Это уже все.
1: Сколько у меня талантов, оказывается.
2: Это уже победитель.
1: О, да? А я уже Супермен? Супермен?
2: Ну, почти.
1: Почти.
2: Да.
1: О, внимание, следующий вопрос.
2: Костюмчик только.
1: Костюмчик поменяем. Так, значит, за 2000 рублей переносимся в Корею. В Корее есть поговорка «даже обезьяна падает с дерева». Что она означает, эта поговорка? Смысл?
2: Ну, «даже обезьяна падает с дерева» – это, наверное, созвучно тому, что самый ловкий и умелый все равно когда-нибудь сорвется.
1: Внимание, правильный ответ.
2: Да ладно, прозвучал.
1: «Даже профессионал может ошибаться».
2: Вот, видишь?
1: Круто, молодец, это правильный ответ.
2: Хорошо, тогда почему со слоником не прокатило?
1: А вот!
2: Ладно.
1: Даже обезьяна падает с дерева. Да, даже профессионал может ошибаться. Молодец, Сергей, сохранил 2000 рублей. Но проигрываешь 4. Значит, как утешительный приз, песня или мороженое?
2: О, в такое прекрасное дождливое лето.
1: Да.
2: Хорошо бы, конечно, песенку.
1: Вот, молодец, опять же, дал правильный ответ.
0: Самый звездный час. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

0: Ток-шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Необычные вопросы приносят нашим слушателям неплохие деньги.
2: Иллюзионист и актер Сергей Сафронов сегодня у нас в гостях, отвечает на ваши вопросы. Пару минут назад мы выяснили, что даже профессионал может ошибаться. В Корее на сей счет есть специальная поговорка «Даже обезьяна падает с дерева». И вот вопрос. Было ли у тебя такое, хоть раз, что фокус не получился?
3: Конечно, это на самом деле постоянно происходит. Ну,
2: ты ж супермен.
3: Не прям постоянно. Но происходит.
2: Серьезно?
3: И тут самое главное не подавать виду. Вот я всем иллюзионистам, фокусникам, начинающим всегда говорю, ребята, если вдруг что-то не получается, не подавайте виду. Это вы знаете, что что-то пошло не так. Зритель никогда не обращает на это внимания. Он же не знает престижа. Чем закончится? Какой должен был в результате произойти эффект? Ну вот, например, у меня исчезает очаровательная ассистентка и должна появиться в другом месте. Вот она у меня исчезла и не появляется. Музыкальные акценты, все должны уже, все, она должна, и не появляется. И я хорошо, что стою спиной к зрителям в этот момент, как бы колдую, а она не появляется. У меня уже капелька пота, я уже злюсь, думаю, сейчас вот, только появись, я тебя задушу прямо здесь. Ага. Музыкальный акцент, я поворачиваюсь и делаю ап, поклон, и зрители аплодируют. Я не понимаю, почему они аплодируют? А потому что они не знали, что она должна появиться.
2: Ну да, она исчезла, как бы, вот уже фокус.
3: Вот уже фокус. Да. Конечно, потом я ее придушил, и в результате она вышла за меня замуж. Но тот урок я запомнил на всю свою жизнь. Никогда не подавай виду, что что-то идет не так.
2: Господи, сейчас такой раскрыл прям этот инсайт.
3: Семейный.
2: Такой секретик такой.
3: Семейный секретик.
2: Обалдеть.
3: Теперь она моя супруга и мать двоих очаровательных девочек.
2: А ты с ней еще показываешь этот фокус?
3: Еще какие.
2: О, Сергей. Внимание, следующий вопрос. 2000 рублей он стоит. На острове Сахалин есть традиция. Перед тем, как войти в дом после долгой дороги, нужно посидеть на пороге и молча посчитать до 10. Для чего?
3: Первое, что пришло в голову, чтобы отдышаться. Видно, долго шел в гору, наверное. Вот. Перевести дух.
2: Да. Правильный ответ такой. Чтобы не принести в дом неприятности, которые могли прицепиться в пути.
3: Мама дорогая, так они суеверные старушки.
2: И старички.
3: Надо так и говорить. Когда старушка идет к другой старушке в гости.
2: Долгая дорога от одного двора до соседнего.
3: Слушай, ну поскольку я человек далеко не суеверный, я знаю только одну старую, вот эту суеверную штуку. Даже под лестницей не пройти, иначе будет несчастье.
2: То есть то, что вот мы сейчас, когда в студию заходили, бабу с двумя ведрами встретили, тебя не смутило совершенно?
3: Ты даже не обратил внимания.
2: А, молодец.
3: Я подумал, может, вода закончилась в доме.
2: Это наш редактор Настя. Просто менять воду в кулере. Значит, мы заболтались, а между тем ты проигрываешь 6 тысяч рублей, Сергей.
3: Ой, не проигрываю, а дарю людям.
2: Да, но надеюсь, это не последние деньги, которые ты подаришь.
3: Надеюсь.
2: Сегодня.
0: Это «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Звезды наши, деньги ваши.
2: Иллюзионист, телеведущий, актер Сергей Сафронов сегодня у нас в гостях, отвечает на ваши вопросы. Я все-таки с менталистами не понимаю. Ну как можно сначала написать слово на бумажке, а потом человек его произносит? Ну, тот, на ком делают фокус. Ну, как это возможно?
3: Тогда давай я расскажу.
2: Давай, вот лучше расскажи.
3: Значит, берешь листик бумаги, так, разрываешь его на 4 равные кусочка, берешь ручку, и перед тобой сидит четверо гостей. Ты говоришь, так, первый, назови первое любое имя. Какое

0: Начинают...
1: У меня Сигизмунд написано.
0: Вот, нет, у тебя Маша. И, потому что ты первое слово назвал Маша. И я на всех листочках пишу слово Маша. Вот. Это один из самых простых принципов исполнения подобного трюка.
1: Опять разочарование. Ну что ты?
0: Если вы поняли, репетируйте и удивляйте своих родных и близких. Вы будете главным крутым менталистом. О,
1: 4 раза надо было написать слово Маша.
0: Конечно.
1: Ладно, внимание, следующий вопрос. Он стоит... 2000 рублей. Думал, поднять, что ли, стоимость, потом думал.
0: Да чё ж гулять-то гулять.
1: В русском языке есть слово, которое не имеет точного перевода на другие языки. Оно появилось во времена Петра I, который давал подданным землю в подарок. Вот он давал землю в подарок, и появилось это слово. Что это за слово?
0: Так, земля в подарок. Вот,
1: да.
0: Вот ключевое.
1: Да.
0: От слова дар или от слова гектар?
1: Да, от слова дар.
0: Дарить? Дариному коню дарственное.
1: Да ты знаешь это слово? Это вообще все, каждый пионер знает это слово. У тебя это есть, скорее всего.
0: У меня дача, деревня. Да? Деревня. Поселок, огород.
1: Ты это слово произнес.
0: Дача.
1: Дача, совершенно верно. Земля в подарок. Это дача. То, что дают. А дают землю. А земля это дача.
0: Ну,
1: у тебя есть дача?
0: Дошли. У меня нет, у отца есть.
1: А.
0: Я всегда считал, что это нервотрепка. Дача, деревни, огороды.
1: Ты еще просто очень молодой.
0: Ты постоянно где-то трубу прорвет, здесь это мышь прогрызет, вот, да?
1: Да.
0: Нет,
1: да.
0: Не мое.
1: Вот. Ну и нет у тебя дачи, поэтому. Значит, с тебя... А!
0: С тебя сразу. Бухгалтерия!
1: Все правильно, ты ответил, поэтому по-прежнему с тебя 6000 рублей, к сожалению.

0: вы можете приобрести стильный диван «Антарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Шоу, которое обходится звездам в копеечку.
2: Это Сергей Сафронов, он сокрушается по поводу дачи.
3: Да я вообще никак не могу дойти. Да. Как это в голове у меня родилось? Да.
2: То есть человек, который показывает фокусы, понимаешь, обманывает тысячи людей. Я, кстати, хотел сказать, Сергей, я с недавнего времени ненавижу фокусы. Знаешь почему?
3: Почему?
2: Ведь вы нас обманываете.
3: А легендарный Кио называл это «Я ученый, даю вам загадку, разгадывайте».
2: Да невозможно это разгадать. Ну, послушай, ну невозможно разгадать, как вы пилите женщину на двоих,
3: хочешь секрет?
2: Напополам.
3: Хочешь секрет? Но... Возьми с собой ребенка. Дети разгадывают фокусы. Серьезно? Вот так. Перед детьми всегда боюсь выступать, они все раскусывают сходу.
2: У меня каламбур родился.
3: Давай.
2: А ты свою жену на сцене пилишь или дома?

0: Нет, жена пилит меня и дома.
1: Просто для тех, кто пропустил, у Сафронова жена, ассистентка, да, с которой выступали вместе на сцене.
2: Да, красавец.
1: Запомни каламбур, хорошо?
2: Хорошо.
1: Скажешь, да, потом.
2: Со сцены.
1: Кто его придумал.
2: Конечно.
1: Внимание, следующий вопрос. 3000 рублей.
2: Ого.
1: А вот неожиданно.
2: Ставки
1: просто
2: растут.
1: Да. В Испании пастухи до сих пор перегоняют овец через горы и играют на рожках. Вопрос, зачем нужна музыка при перегоне овец через горы?
2: Ну что ж, тогда есть ощущение, да, что это все для собачек,
1: ага,
2: которые как раз-таки перегоняют овечек, помогают ему. Это его партнеры, пастухи.
1: Молодец. Совершенно неправильный ответ.
2: Черт.
1: Банальнейшая причина. Они играют на дуде, на рожках.
2: На рожках.
1: И отпугивают волков. Волки, оказывается, боятся звука рожка.
2: Кто бы мог подумать?
1: Ну, я так предполагаю. Если они рожком и отпугивают волка.

0: новости на Ретро-ФМ.
1: Ваш шанс заработать на звездах.
2: Я забыл сказать, что в прошлом раунде ты проиграл 3000, и нынче ты проигрываешь 9000 рублей.
3: А я заметил, у меня потихонечку смс-ка приходит от банка.
2: А уже, да?
3: Дзынь-дзынь.
2: Молодец. Значит, смотри, есть и хорошая новость. Это последний вопрос, то есть, ну, последние деньги, которые ты можешь сегодня проиграть.
3: Ладно.
2: Но 5.
3: Ого.
2: Ну, да. Последний вопрос, он всегда про известные пословицы или поговорки.
3: Ого.
2: Которую нужно или начать, или закончить. Потому что чаще всего мы знаем или начало, или конец, а они длинные, как выясняется. Угу. Внимание, вопрос. Закончи известную пословицу. Работа не волк, в лес не убежит. А? Ну вот, там продолжение после «а».
3: Там продолжение?
2: Да, представляешь? Работа не волк, в лес не убежит.
3: Ну, я поехал.
2: Запятая. А...
3: Это другой... А, ну вот его... А... Все.
2: Ну, так это мой ответ.
3: Ладно, не будем травмировать психику нашей аудитории. Уж не такие большие деньги.
2: Фух, давай. Спасибо тебе большое. А делать ее надо. Работа не волк, в лес не убежит. А делать ее надо.
3: Тоже испанская, да, какая-то версия?
2: Да, каталонская. 14 тысяч рублей сегодня проиграл наш дорогой Сергей Сафронов. Кому достанутся эти деньги, Сергей?
3: Сейчас, назови мне еще раз.
2: Ну, подожди, что тебе сломало жизнь сегодня?
3: Сломала жизнь, работа не волка, а делать надо.
2: Может, стоит этого человека отблагодарить?
3: Думаешь?
2: Ну, я не настаиваю. Тут ты принимаешь решение, я тебя ни к чему не подталкиваю.
3: Ну, я действительно не знал, что у этой поговорки есть продолжение, и такое еще интересное. Да. Давайте, пожалуй, его, этого участника, и наградим.
2: Я на тебя не давил?
3: Ну что
2: это
3: ты?
2: Это твое самостоятельное решение?
3: Так, отпусти мою ногу.
2: Молодец. Ну давай тогда поздравим Елену Новикову из Алтайского края, которая прислала этот прекрасный вопрос.
3: Елена, мы вас поздравляем от всей души.
2: Вот, и зубы просто...
3: Поздравляем.
2: Начали колоться.
3: Как помнишь, Петров и Васечкин? Мы тоже.

0: рады.
1: Значит, Елена, поздравляем вас. 14 тысяч рублей вы получаете от Сергея Сафронова. Поздравляем вас. Сергей, блестящая встреча. Я очень рад, что ты к нам приехал.
2: Спасибо, что пригласили. Я кайфанул.
1: Да, я тоже. И поскольку я кайфанул, а я это делаю не всегда, я еще раз хочу пригласить всех наших слушателей в августе на... Как это назвать? На фестивале.
2: Мы приглашаем вас на первый фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках».
1: Маги в парках. Да. Маги в парках. Если услышите или увидите где-то афишу, вперед, в парке, и там вас будут обманывать злостные иллюзионисты. Но хорошие.
2: Хорошие. Обманывать с вашего согласия.
1: Может быть, меня встретите, я вам фокус с пальцем покажу.
2: Круто.
1: Добро пожаловать. Все получается. Все, Сергей, спасибо огромное. Приходи к нам еще и обязательно с деньгами.
2: С удовольствием.
3: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Приготовьтесь встречать новых звездных участников уже в следующее воскресенье в час дня.
3: А пока оставляйте для них вопросы на сайте retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
8: Свадьба или новоселье.
7: В «Хоумберри» все для отличного приданого.
8: Или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

новая порция нашего общения посредством программы «Филичита» на Ретро-ФМ. Я, Руслан Романов, всех приветствую и готов озвучить максимально проникновенные строки по максимально торжественным поводам. Итак, друзья, наши координаты. Пишите смс на короткий номер 5533, начинайте сообщение со слова «Ретро-ФМ», пользуйтесь официальным сайтом retrofm.ru, а также в вашем распоряжении наши официальные каналы «Ретро-ФМ», в частности, «Мессенджер Макс», можете использовать, пожалуйста. До 15:00 мы здесь в прямом эфире. Присоединяйтесь.

таким пожеланиям тоже не могу не присоединиться. Всем счастья, хорошего настроения, счастья вам в том числе и музыкального, естественно, с помощью Retro FM. Ну а вот теперь к тем самым праздничным поводам и теплым словам. Итак, у мужчины всей моей жизни сегодня день рождения. Мы вместе уже 35 лет, но словно только вчера познакомились. Лешечка, дорогой, люблю тебя. С каждым днем все сильнее, будь счастлив и здоров. Ты вся моя жизнь, твоя кисулька. Привет, Retro FM. Хочу поздравить свою любимую жену Олечку с днем рождения, пожелать хорошего настроения, здоровья, много любви и хорошей погоды в душе, а также очень вкусных шашлыков. Твой любимый муж Александр, очевидно, ответственный за эти самые шашлыки. Передаю привет моим папулечке Володе, мамулечке Оле. Вы у меня лучшие. Время, проведенное с вами, для меня бесценно. Благодарю Retro FM за многолетнее наслаждение качественной музыкой и работу талантливых ведущих. Вы супер. Спасибо и вам на добром слове. 14.05 в столице. Это Феличита. Пишите. Феличита. Отправляйте смс на номер 55.

0: как вы могли заметить, дополняют прекрасную картину этого выходного дня и те артисты и исполнители, которые появляются в нашем эфире. И это прекрасно, и это не может не радовать. Army of Lovers в продолжении этого часа. Hands up, ручки выше по тем или иным поводам. Вот, кстати, о них, друзья. Прекрасно, что ознаменован этот день не только чудесной погодой и отличным настроением, но и теми самыми поводами, о которых мы стараемся сегодня говорить максимально, насколько это возможно. Добрый день, любимое радио. Хочу поздравить свою любимую жену Татьяну с днем рождения. От всей души поздравляю тебя с этим прекрасным днем. Желаю оставаться такой же красивой, женственной, счастливой. Пусть твои глаза всегда сияют без причины, а окружающие дарят заботу и внимание. Наслаждайся каждым прожитым мгновением. Пусть будутся все самые сокровенные желания. Твой любящий муж Владимир. Добрый день, Ретро-ФМ. Мы хотим от всей души поздравить свою маму Наталью Павлову с днем рождения. Желаем ей счастья, здоровья, крепкой любви и всего самого наилучшего. Твоих сыновей Максим, Дима, Кирилл. Вот они, три богатыря. Добрый день, у моей мамы Аллы Анатольевны Федоровой сегодня день рождения. Желаю ей крепкого здоровья, долгих лет жизни и много радостных мгновений, пишет любящий сын Олег. Присоединяемся ко всем теплым словам.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: по-моему, прекрасная инициатива от Сандры. We'll be together. Давайте будем вместе здесь, на Retro FM, наслаждаться любимой музыкой, прекрасными выходными, которые продолжаются. И, конечно же, не забывать про ваши приветы и поздравления в программе Феличита. Итак, друзья, напоминаю координаты. Отправляйте смс на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова Retro FM. Пользуйтесь официальным сайтом retrofm.ru. Находите там специальную форму. Заполняйте, отправляйте. А также официальный канал Retro FM в мессенджере Max. Пожалуйста, пишите и там, и читайте все то, что написали коллеги, так сказать, по этому счастливому часу. Хочу поздравить любимую куму с этим летним жарким выходным. Люблю тебя, моя дорогая любимая девочка. Елена Санько, ты космос. Спасибо тебе за нашу дружбу в 30 лет. От Оксаны Киселевой это сообщение. Добрый день, любимая Retro FM. Хочу передать привет мужу Игорю, дочке Марусе, а также поздравить нашу старшенькую Сашулю с днем рождения. Всех люблю и целую. Татьяна Калуган. Видимо, из Калуги, да, я так понимаю. Добрый день, Retro FM. Сегодня день рождения у моей доченьки Анечки. Хочу пожелать ей женского счастья, добра, здоровья и мирного неба от мамы Тани и папы Андрея. Всех с персональными праздниками.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
6: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
8: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
9: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
11: Столько условий.
12: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
13: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
14: Когда совсем не тянет оплачивать связь с деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
15: ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
16: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
17: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: А вот у нас как раз-таки все для вас, тем более в этот счастливый час. Видите, даже стихами иногда умею разговаривать. Речь о программе «Филичита», которая продолжается в прямом эфире на Ретро-ФМ. Напоминаю, координаты СМС на короткий номер 5533 отправляйте. Начинайте сообщение со слова «Ретро-ФМ». Официальный сайт retrofm.ru. Пожалуйста, пользуйтесь. Или же официальный канал Ретро-ФМ в мессенджере «Макс». Тоже ждем ваши послания здесь. Передайте поздравления с днем рождения моему мужу Димочке. Поставьте хорошую песню от жены Ирины. В общем, послание: Ирина, ну что тут скажешь? У нас ведь только лучшая музыка, проверенная временем в целом. Так что наслаждайтесь вместе с нами. Как говорится, не благодарите. Здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Поздравляем нашу драгоценную коллегу Наталью Абрамову с днем рождения. Она сейчас трудится на работе. Представляете, и так бывает в день рождения, да? Желаем ей крепкого здоровья, добра, благополучия, любви, счастья и всего самого-самого наилучшего. Это от Елены. Добрый день. Сегодня день рождения моего внука Радмира. 4 годика. Прекрасный возраст. Поздравляю внука и родителей. Пусть растет здоровым и счастливым. На радость нам всем. Написала Альбина из Астрахани. Здравствуйте, любимое радио. Хочу передать огромный привет и обнимашки своей семье в село Шарчино. Поздравить супругу Полину с днем рождения. Пожелать отличного настроения сыну Николаю и дочери Софии. С уважением, Роман. Ну что же, Роман, со взаимностью. Уважением все передал, озвучил и присоединился. Ваш Руслан.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

14:35, вот уже почти 36 в Москве. Приветствую вас, друзья, всех тех, кто только что к нам присоединился. Если вы вдруг почему-то еще не в курсе, напоминаю, что ежедневно в нашем эфире с 14 до 15 по Москве тот самый счастливый час приветов и поздравлений, программа «Феличита». Так что добро пожаловать, пишите и ваши сообщения. Леша и Надюша Барковы, поздравляю вас с самыми важными событиями в вашей жизни, с венчанием и крещением вашего сынули Миша. Шанечки, пусть ваша любовь будет с вами всю жизнь, пусть сыночек растет здоровым и умненьким, пусть на вашем пути будет как можно меньше сложностей и трудностей, а вам только пополнение и в семье, и в кошельке, желает Оксана Петровна Киселева. Действительно, и повод прекрасный, и слова замечательные, ну, мне просто невозможно не растаять в этот момент. Да, добрый день, Ретро-ФМ, у нас с супругом 39 лет со дня свадьбы, живем в любви и радости. Олег и Лариса Шрамковы из Ставрополя. Что ж тут скажешь? Так держать. Всего вам самого доброго и наилучшего. Поздравляю с днем рождения Владимира Сирика из Самары. Желаю всего хорошего и пусть сбываются все мечты. Написала «Любовь». Ну, а значит, любовь в жизни Владимира получается, что есть.

0: Воскресный денек в разгаре. Прекрасно, что вы проводите время под лучшую любимую музыку на Ретро-ФМ. Еще и делитесь своими эмоциями, приветами и поздравлениями в программе «Филичита». Добрый день. Передайте привет моей любимой жене Наталье Пушниковой. Скорейшего выздоровления желают любимый муж Олег и дети. Так, Данила, Юля, Снежана. Мы тебя любим, город Смоленск. Здравствуйте, любимое радио. Передайте привет моему любимому мужу Александру Назаренко из города Копейска, Челябинской области. Люблю его, жду вечером на домашние пельмени. Вот это очень важное уточнение. Всем бы так. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передайте привет моему любимому человеку. Его зовут Александр. Он сейчас в дороге. Песню для него. Да, да, все песни у нас исключительно для вас, дорогие друзья. Добрый день. Передайте привет моим любимым Насте и Александру Якуниным из Нижнекамска. Они очень классные. Пропололи весь огород и сейчас танцуют под любимую музыку на Ретро-ФМ, пишет Светлана. Ну, в общем, все правильно и логично. Не зря же у нас принято говорить. Сделал дело, гуляй смело под любимые композиции на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
4: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
5: Спасибо, любимый.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

По моим персональным ощущениям, думаю, что я в этом не одинок. Вот тот самый счастливый час приветов и поздравлений, Филичта, пролетает как будто бы быстрее обычного. Ну, в общем-то, оно и понятно. Друзья, очень насыщенная у нас с вами получается программа. Добрый день, дорогие! Просим поздравить с Днем Ангела, нашего дорогого, любимого внука Ивана. Пожелать ему всего вам самого лучшего на свете. Мы тебя очень любим, Ванечка. С уважением, дедушка Андрей, бабушка Светлана и дядя Андрюша. Вот такая дружная семья. Любимая Ретро-ФМ. Очень хочу передать привет и обнять, поцеловать любимых родителей Ирину и Константина, дочку Ульяшку и мужа Юрия. На даче, да в бане, что может быть лучше, пишет дочка, мама и жена Юлия. Вот еще дополняет это сообщение. Погоду бы еще в Челябинске солнечную и без дождей. Ну, в общем-то, есть и позитив. Тут, да, еще неделька, говорит нам Юлия. И я в отпуске. И вот такие танцующие смайлики. Ну, в общем, мы за вас рады. И за баню, и за отпуск, и вообще. Так что всего самого наилучшего. Дерзайте. Мы присоединяемся ко всем теплым словам. Добрый день, любимая Ретро-ФМ. Хочу передать привет своей семье и коллективу школы 125. В Ясенево, пишет Вера Чубакова. Вера, все сделано. Друзья, Филичта, у нас буквально несколько минут в запасе. Если еще есть желание что-нибудь передать, срочно.

0: Прекрасный суперхит от дуэта Modern Talking практически завершает этот счастливый час приветов и поздравлений. Но, как и договаривались, друзья, еще несколько строк от вас обязательно прозвучат в самом финале нашей программы. Поздравляем нашу любимую куму Анну Акименко с днем рождения. Это от семьи Демьяненко. Далее Настя, желаю успешно сдать диплом. Ну, наверное, все-таки защитить. Да, люблю, признается Дмитрий в этом сообщении. Присоединяемся к этим пожеланиям. Так, здравствуйте, любимая Ретро ФМ. Мы в счастливом месте под названием Дача, Лесникова, Курганская область. Привет мужу Димуле, сыну Никите. Они сегодня у нас огромные молодцы. Хочу передать привет любимому отцу Дмитрию. Сегодня у него важный день, пишет Дарья из Красноярска. А также здравствуйте, я Алиса из Калининграда. Сейчас мы на Куршской косе. У нас пошел дождь с градом. Вроде бы лето, а вот тут еще и град. Хочу передать привет моей бабушке Тае и маме Кате. Спасибо. Да, вот такие они. Капризы погоды случаются, ну, что поделать. 14.56, время точное московское. Это была Фили Чита. Спасибо всем за участие.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
3: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдеж, Ёж, Ёж. Нас легко найдешь, Ёж, Ёж.
4: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
3: Сантехника Ёж.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
7: Свадьба или новоселье?
6: В «Хоумберри» все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30 литров.

«Селения Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС «Сармат». Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Отца». Яркие, сочные вкусы,

0: ищите в магазинах города. Баночки с танцорами на этикетках. Асса!
1: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам не ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
2: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: вот и мне представляется, друзья, что ключевое слово во всей этой истории все-таки мост. Воздушный или, как поет Александр Барыкин, а может быть автомобильный или железнодорожный, но именно эта конструкция, пусть в прямом смысле или же выражаясь образно, позволяет нам добираться до обозначенных точек на карте, достигать своих целей, встречаться, наконец, с теми, кто вот на том конце, может быть, воздушного моста. Так что всем беспрепятственных перемещений, особенно в сезон отпусков. А Retro-FM всегда рядом с вами, как и лучшая музыка. Далее Bonnie M, Bad Boys Blue, Веселые ребята, Крис Ри, Мистер Живаго и многие другие. В Москве 15:17.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Retro-FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда. По будням в 9:45 на Retro-FM.
2: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
6: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
7: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Да все бесплатно.
10: Что?
9: Эшпэ.
10: Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
13: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
14: ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
15: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: Оставайся, я бы еще сюда добавил наслаждайся. Вот это, пожалуй, универсальное пожелание и рекомендации каждому слушателю Retro FM. Причем все вышеперечисленное возможно в любой момент времени. Мы рядом с вами 24/7. Внимательно следим за музыкальным сопровождением вашего времяпрепровождения. 15:41 в столице. Скоро в нашем эфире суперхиты от Юрия Антонова и Роберта Майлса. Дождемся.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
3: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
5: Все для уверенной победы.
4: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Если вдруг таковые имеют место быть, даже, может быть, находясь в положении сидя в автомобиле, направляясь с той самой любимой дачи в сторону города, но почему бы и не подвигаться даже так, тем более, когда в динамиках звучит Retro FM. 15:56, время московское.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия.

0: Суперхит Awards. Это FR David. Как вы поняли, очевидно, с какими-то важными словами этой композиции появляется в нашем эфире. Уж не знаю, спешит ли кто-то браться за словарь. Ну, а может быть, и сходу удается перевести данную композицию. Третьи же просто уделяют особое внимание той самой мелодии, которая и выходит, в общем-то, на первый план, скорее всего, в данном случае. 16:16 в Москве. Я Руслан Романов, приветствую вас. Далее Sting, Modern Talking, Катя Лель и группа Eruption на Retro FM. Доброго всем дня.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка Ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт в ДК начинается.
4: А если нейросеть бы этой видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Реклама.
7: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
8: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
7: У меня получится?
8: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
9: Эндулин. Кровля на все руки.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
13: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х, круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: Проводим этот уикенд в целом, ну и плавно переходим уже ко второй, скажем так, вечерней части воскресенья. Под любимой композицией здесь на Ротвейфэм 16.42, время точное столичное. Далее Евгений Белоусов и группа Абба.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
4: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов – на сайте alaniacinema.ru.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: секретами вечной молодости. Forever Young, так переводится данное словосочетание, делится с нами группа Alphaville. Хотел бы я так сказать, друзья, но, увы, нет. Исключительно философские размышления на вышеупомянутую тематику. Ну что ж, и так, в принципе, неплохо. 16:55, точное столичное время. Всем здравствуйте.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 3.

0: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
1: Свадьба или новоселье?
0: В Хоумберри все для отличного приданого
1: или идеального домашнего пространства.
0: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
1: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
0: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
1: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
0: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
1: И новый магазин Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
0: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Вот и наша музыкальная дорожка идет за нами. Мы следуем, в свою очередь, за лучшей музыкой, проверенной временем. Вот такой, в общем, круговорот лучших хитов и композиций в эфире на Ретро-ФМ. Приветствую всех, кто с нами в эти часы и минуты. Доброго пути, если вы направляетесь сейчас в ту или иную сторону. Ну и отличного настроения всем с чудесным завершением этого воскресенья. А далее Gibson Brothers, Сандра, мелодия из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Группа «Европа» со своим легендарным хитом под названием «Финальный отчет» уже через несколько минут. Меня зовут Руслан Романов. Рад вас приветствовать.
1: Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Плавно переходим к воскресному вечеру под любимую музыку на Ретро-ФМ. Как бы это ни звучало, но уикенд близится к финалу, друзья. Накануне трудовой недели не лишним напомнить про утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Каждое буднее утро для вас игры с классными призами, самые свежие новости, неожиданные темы и отличное настроение, ну и, само собой, любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите «Первую смену» завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
4: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям. Томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34».
6: Счастье есть!
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».

0: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: ни для кого не секрет, что богата итальянская эстрада талантами, вот в числе самых первых и ярких звезд, конечно же, этот великолепный дуэт Альбано и Рамина Пауэр, чьи голоса регулярно мы слышим в эфире Ретро-ФМ. В столице 17.55. Всем здравствуйте, хорошего настроения вам, оставайтесь с нами, далеко не уходите.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: «CyberX» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
6: Все для уверенной победы.
5: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат.

0: Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.
1: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1800.
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватил 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Думается мне, что насыщенные летние выходные предполагают все-таки вот такие вот лирические отступления. Такую возможность как раз предлагает нам Фил Коллинз в продолжении этого прекрасного воскресенья. В Москве 18:16. Я Руслан Романов. Приветствую всех, кто настроен на Ретро FM. Далее в нашей музыкальной программе «Laid Back» группа Queen, Натали и Рэй Чарльз порадуют своими суперхитами и композициями уже в самое ближайшее время. Всем здравствуйте.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Не поеду на дачу. Скучно. Интернета нет.
3: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
2: У меня получится?
3: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
4: Эндулин. Кровля на все руки. Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: проверенное временем украшает любой день недели, любое время суток. В частности, вот наступающий или уже наступивший, можно сказать, вечер этого воскресенья. 18.42, блин, московская. Впереди у нас «Маленький принц» Джеймс Браун со своими суперхитами. Через несколько минут. Всем здравствуйте, прекрасного настроения.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21. Невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.

0: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля при посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
1: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Ну вот он, собственно говоря, настрой на ближайший вечер-вечерок от Барбары Стрейзен, собственно говоря. Любви вам, друзья, и самых трепетных чувств желаю в финале своей эфирной смены. Руслан Романов был с вами. До встречи. В Москве 18:55. Встречайте Илью Глебова в начале следующего музыкального часа.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry, Барбашова 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: M2 Connect.

0: для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30 литров

0: Поселение Фарм. Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС Сармат.
1: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
2: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван Онтарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: 19.18 в столице, и для стременной, знаете ли, еще слишком рано. Воскресный вечер еще даже не в разгаре. Так что сил дать коней не будем, будем дальше слушать музыку на Ретро-ФМ. Через пару минут Владимир Высоцкий, Том Джонс, Ким Уайлд. Меня зовут Илья Глебов, я вас приветствую.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка Ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт в ДК начинается. А если нейросеть бы этой видоизменила?
4: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
8: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
9: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
10: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Ну что там, как говорится, готовь сани летом, а про ночное времяпрепровождение проводи рекламную атаку вечером. Вот как потираем. Задержись, говорит, на ночь, не пожалеешь. Остаемся на Ретро-ФМ, не жалеем. Через пару минут Фэнси, Милен Фармер, 19:42 в Москве.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Асса». Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. «Асса» – восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках.
5: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Это 1988 год, и наш любимый Фэнси, его пламя любви. Надо сказать, что любовь у нас взаимная. Фэнси нас всех тоже очень любит. Так любит, что в честь 20-летия этого суперхита в 2008-м даже выпустил русскоязычную версию, которая немножечко по-другому называется. Она называется «Любви. Пожар». 19.55 в столице. Это Ретро FM и ваша любимая музыка.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
4: Спасибо, любимый.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34».
8: Счастье есть!
7: Джанаева 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Большая распродажа мягкой мебели в «Арктике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас.

0: Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Один из суперхитов Сандры с ее студийного альбома, который называется «В таинственной земле». 20.14 в столице. У нас совершенно все явно, никаких тайн нету. Все абсолютно точно лучшее на Red FM. Deep Purple, Евгений Белоусов, Джо Кокер через пару минут.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
1: И включи.

0: так нелегко взять нужную высокую ноту в этой песне вслед за Харкетом. Так они просто прям с утра пораньше просто разговаривать. А они еще и шутят и дарят всем нам хорошее настроение. Ведущие утреннего шоу на Ретро ФМ «Первая смена» Саша Светлов и Рита Субботина разбудят совершенно любого. Каждое буднее утро на Ретро ФМ для вас игры с крутыми призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Так что не проспите «Первую смену» уже завтра. С 7 до 11 на Ретро ФМ каждый будний день.
1: Реклама. Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от

0: «Поселение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС «Сармат».
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Беспокоитесь за свою карму?
4: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
5: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
6: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
5: Подробности по телефону звездочка 1820.
7: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Весту Гранд Тул 12651-78381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: говорят вы, товарищи, нас ничего, вау-вау-вау, не остановит вообще. Это Starship на Red FM, ну и, так сказать, предварение. Предуведомление. С 9 до полуночи у нас безудержные танцы обычно, поэтому нужно быть к этому точно готовым. Вечеринка Red FM для вас, лучшая танцмузыка в супер танцевальном миксе. Начнем буквально через 5 минут.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34».
6: Счастье есть!
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Дуэт Роксет и Джо Райт. И, собственно говоря, как будто бы можно и не сильно напрягаться, ну, когда вот танцуешь и что-нибудь эдакое изображаешь. Но это просто нужно как-то подойти с толком, чувством и с расстановкой. Мы готовимся и мы танцуем под любимую музыку на вечеринке Red FM.

0: наше время пришло, теперь будем всегда вместе, вместе, вместе. Это группа «Комиссар», между прочим. Это, между прочим, они получили в 91 году премию «Овация». То есть это был прям тогда ого-го, какой успех. Самое, что ни на есть, успешная танцевальная музыка для вас здесь на воскресной летней пушистой вечеринке на ТРФМ.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей — новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ 54 11 00.

называлась бы группа «К беспределу», и было бы как-то не очень. А так звучит по-английски совершенно замечательно. Two Unlimited, их третий альбом, который называется «Настоящие штуки», 1994 год. Лучшая танцмузыка здесь для вас на воскресной пушистой вечеринке Red FM.

0: Столица Эдерфелла Кара и ее, как всегда, совершенно неотвратимые предложения про ночное времяпрепровождение. Ну, собственно говоря, есть, если у вас какие-то такие похожие планы, то, пожалуйста, можно прямо сейчас заняться планированием активным под любимую танцевальную музыку на вечеринке Red FM. Меня зовут Илья Глебов. 22:15 в Москве.
1: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Retro FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Реклама.
3: Да все бесплатно.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

Билли Джоэл и его Uptown Girl. Ну, что-то типа девушки с Рублевки. И как она, эта самая девушка, своего счастья, бедная, не знает. Ой-ой-ой, переживаем за девушку с Рублевки. И продолжаем танцевать под любимую танц-музыку. Здесь на пушистой вечеринке Ретро FM 22.42 в столице.

главный суперхит. Собственно говоря, нужно отметить, что поет все-таки не он, а Джанлуиджи Ди Франко, но Тони Эспозито придумал это все дело, и он барабанщик. То есть тут у нас, понимаете, ритм. Ритм — это то, что нам нужно. 22.56 в столице, и у нас вечеринка Red FM. Самая ритмичная музыка здесь.

0: все из-за тебя. Нина Герхард или просто Нина. И это абсолютный суперхит середины 90-х. С одной стороны, конечно, грустно и жизненно, а с другой стороны, абсолютно танцевально. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас на воскресной июньской вечеринке Retro FM. Двигаемся.
1: Реклама.
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
5: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

Это Army of Lovers и их альбом, который называется «Сильная передозировка люксом». Ну и, собственно говоря, все, что нам нужно знать про это, про все. Очень люксово, очень роскошно и очень танцевально. 23:42 в столице. У нас есть еще минут 10-15 для того, чтобы затанцевать до полуночи на вечеринке Ретро FM.

все вновь повторится, потому что лучшая танцевальная музыка для вас звучит каждый день с 9 до полуночи. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь. Через пару минут здесь будет Тимур Соколов. Встречайте его. Будьте здоровы!

0: Та самая итальянская интонация, спутать которую невозможно ни с какой другой. А все потому, что это Рикардо Фолли. Его уникальный голос так всеми нами любимый и обожаемый. Далее Ретро FM споет голосами Андрея Губина и Бонни Тайлер. Ну а говорить с вами ваша любимая радиостанция будет моим голосом. Тимур Соколов с этой минуты у микрофона. До 7 утра в вашей компании. Всем привет.
1: Реклама. Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды в программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+. Oh, oh, oh.

0: Ну что, ночь официально вступила в свои права, и песня «Because the Night», которую мы с вами только что слышали, это еще раз подтвердила. 42 минуты первого в столице. Не дам вам заснуть. Впереди много хорошей музыки. Джо Дассен будет, Сандра и Мираж.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

До 7 утра we'll be together. Уверен, что нам с вами будет хорошо и очень даже приятно вместе. Сандра на Ретро FM, финаль часа. Отправляемся в новый музыкальный.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Я тут почитал, видеть зеленую траву во сне – это благоприятный знак, который обычно сулит процветание, успех в делах, крепкое здоровье и новые начинания. Так что пусть и эта песня, и сон будут, как говорится, в руку. Группа «Земляне» на Ретро-ФМ, далее «Рапшин» и группа Стаса Намина, а чуть раньше команда «Блэк» с напоминанием о том, что жизнь прекрасна, даже в понедельник. Я, Тимур Соколов, вас приветствую и желаю классной летней ночи.

0: зачем обычно снятся острова?
1: Я думаю, тут и так все понятно. Конечно же, к отпуску. А вот какие это будут острова? Мальдивские или на реке Кама? Это уже зависит от ваших отпускных. В любом случае, желаю, чтобы вы все хорошо отдохнули. Владимир Пресняков только что, ну а далее на Ретро ФМ. Веселые ребята и Майкл Джексон. Час рок-2 в столице. Всем, кто не спит, ламинный привет.

вечно молодая песня, которая дает, не дает, вернее, нам не то чтобы стареть, а даже взрослеть. Алфавиль на Retro FM, ну а далее вечно молодая Мадонна, ее суперхит Like a Prayer, 2 часа 20 минут по московскому, для всех, кто не спит.

0: Послушал песню, как фильм снова пересмотрел. Ну, а какой фильм, я думаю, напоминать не стоит. Тут и так все понятно. Пока трутся об ось медведи, мы продолжаем крутить пластинку под названием «Жизнь», которая даже ночью бьет ключом. И это прекрасно, друзья. Всем, кто не спит, пламенный привет. Меня зовут Тимур Соколов. Через пару минут поставлю вам еще одну хорошую песню, а потом еще одну, а потом еще одну. Ну и так до 7 утра.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.
2: Для слушателей старше 12 лет.

если бы любовь была такой идеальной, как поет Барбара Стрейзанд в своей песне «Woman in Love», то психологи бы давно остались без работы. 2.56 в столице, в новый час отправляемся.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.